отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

случалось, оступался и не раз. И так же на тебя орал конвой, а ты как был спокойный и живой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

за то, что хочешь и есть, и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей, встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться. Платить приходится судьбой. Платить приходится.

за то, что хочешь полюбить без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижаться, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: я целовала тебя.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

привлекался, имел, награжден, состоял, состоял. Но не жалею ни грамма,

души нам с тобой возвратиться в свою гавань наш Титаник, и любовь согреет душу.

ли виноват? Ты меня прости, просто ради той любви

Легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Так что, милый, скачи, скачи, да людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, ты меня не забудь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

прекрасна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

На, в наши дни не найти, селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Вниманию всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Ну, какая там зима после вчерашнего дня рождения радио «Шансон». Мы еще больше ощущаем тепло ваших сердец, а это значит, что в любые холода нам будет очень-очень тепло и уютно. Ну и вам, надеемся, тоже на волне «Шансона» уютно. «Дым» зазвучала песня «Чего хотят мужчины». Разберемся чуть позже в студии «Шансона». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.
1: Переживем, переживем все втихомолку.

на самом деле, чего хотят мужчины. Александр Добронравов очень хорошо рассказал. Просто Христа мать для понимания мужского характера, потому что смотрит ваш покорный слуга, что говорят по этому поводу социологи и психологи. Говорят, мужчинам нужна близость, в том числе эмоциональная. Роль диктует необходимость держать под контролем свои эмоции. Поэтому такое ощущение возникает. Вовсе не означает, что мужчины все неодобрительно относятся к эмоциям своих близких. И если женщина дает мужчине управление в его руки, принимает его решения и умеет поддержать его в них, то получит много любви. Вот как-то так. «Соседка» — это уже следующая песня на радио «Шансон».

0: обед нас ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал.
0: А время уходит, а время уходит.
1: Ты рядом все реже.

О попытках забыть прошлое на волне хорошего радио звучала композиция. Следующая песня будет в эфире уже в исполнении Виталия Аксенова. Перед этими выходными Виталий рассказал о своих планах на следующий сезон. На середину осени запланировал благотворительный тур. Выступит в нескольких городах: в Мариуполе, Донецке, Луганске и Краснодоне. И еще один город добавляется к этому списку, но уже песенный город. Пятигорск звучит на хорошем радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: От пункта «я» до пункта «ты» звучало на волне хорошего радио. Слушать песни любимых артистов самого народного жанра можно дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. «Позови меня в небо» — это следующая композиция на хорошем радио. Ну а чуть позже композиция «Стамбул» зазвучит.
1: Листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь, все написал, представлен к награде.

0: Ньюсом.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Повышение минимального размера оплаты труда в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, больничные увеличатся в случаях, когда у сотрудника в расчетном периоде не было доходов, его средний заработок ниже МРОТ или страховой стаж составляет менее 6 месяцев. Также могут вырасти пособия по беременности и родам и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пишет РИА Новости, точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце 2026-го. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Российские гимнастки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходили в Германии, пишет российская газета. Наша сборная набрала 278,300 балла. Победу одержали Мария Борисова, София Ильтырьякова, Агата Барикзай, Алина Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Дарья Мельник и София Солонская. На втором месте оказались болгарские гимнастки с 276 баллами. Бронза досталась команде Китая 275 баллов. Отмечается, что российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейка, юань стоит 12 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: особый талант вот это вот «да» произносить. Тот, кто поймает вот эту интонацию жизни, все дела будет решать. Все будет спориться, все будет получаться. Рубах парень на волне хорошего радио в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, честно, хочется пожелать, чтобы у всех все сегодня получилось, чтобы все смоглось. Выходной, собственно, и для этого. Воскресенье нам календарь показывает. 16 августа. Все еще лето. Мамины подружки на очереди. Открытка «Бросай курить и буду твоей кошкой». Послушаем.
1: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме

Двигались из тазика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПО?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подруги».

мимо ной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Я не принадлежу себе день ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной 7 нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезны и невнятны. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему.

0: говорю, будет лучше завтра. Отвечаю, 100% лучше.
1: А как хорошо, товарищи, будет 14 ноября на столичной лайф-арене, потому что 14 ноября намечена наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», и придут артисты. Стас Михайлов там обязательно будет, его песню «Этот долгий день». Как раз послушаем дальше в эфире «Хорошего радио». Возрастное ограничение 12+. Ждут вас несколько часов любимой музыки и танцев. Ну и, конечно, должны помнить, что самые доступные билеты на танцпол. Там каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И это будет хороший, долгий день.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Дзиндзара на волне хорошего радио. Следующая цыганка Эдгара и Рады Рай. Рады Рай, кстати, рассказывает, что записала новую и необычную песню и обещает, что скоро мы с вами ее услышим. Так что дождитесь обязательно анонсов в эфире хорошего радио.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

том, что бегут года. Игорь Слуцкий на волне хорошего радио. Игорь оставил очень доброе и душевное поздравление радио «Шансон» с днем рождения. Это посмотреть, послушать можно на наших официальных страничках «Шансона» в соцсетях. Заходите, и ответственно заявляет ваш покорный слуга, что с течением дня сегодняшнего поздравления от артистов еще будут и будут добавляться. Ну а пока «Балалайка», «Голопузое детство» слушаем.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся. Возвращайся.

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Появление неизвестных приложений может быть признаком взлома смартфона. Также владельцы должны насторожить наличие у данного софта избыточных и необычных разрешений. К примеру, когда приложение «Калькулятор», «Игра» или «Редактор фотографий» внезапно требует доступ к микрофону, чтению и отправке СМС. Заразить устройство можно случайно, скачав вредоносный файл, либо в результате атаки злоумышленников при переходе по сомнительным ссылкам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Они рекомендуют при обнаружении признаков взлома гаджета выполнить полный сброс устройства до заводских настроек. Первый за более чем полтора года пассажирский рейс прибыл из Дамаска в Москву. Самолет приземлился в Шереметьево в 6:44 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС. Ранее авиакомпания Siren Airlines сообщила, что возобновит полеты 16 августа. Отмечается, что почти все билеты на самолет были раскуплены. Добавлю, что авиасообщение между столицами России и Сирии было прервано в декабре 2024 года во время падения режима Башара Асада. В России растут продажи товаров для сна. Спрос увеличился во втором квартале года по сравнению с первым на 122% в штуках и 95% в денежном выражении. Как пишет РИА Новости, наибольший рост продаж продемонстрировали двухъярусные кровати 500% и на матрасники 800%. Также были высоко востребованы матрасы и ортопедические подушки. Эксперты связывают это с желанием покупателей больше уделять времени себе и обновлять дом с приходом первого тепла, что в большинстве регионов страны происходит в апреле. Отмечается, что интерес к товарам для сна особенно заметен в малых городах и селах с численностью населения до 50 тысяч человек. На них пришелся каждый третий заказ. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, радио «Шансон».

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

«Сам тебя выдумал». В эфире «Хорошего радио» звучала композиция в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Ну, радостно, что мечты и фантазии не попали под запрет ни у врачей, ни у кого другого. Потому что, как нам раньше говорили, мечтать не вредно. И когда мечтаешь, жизнь, она как-то и даже ярче становится. Вот Алексей Петрухин про жизнь дальше споет на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

огонь забытых мной цитат в исполнении Ирины Круг на волне хорошего радио. Не забудется, разумеется, поход на нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» ни за что. Тем более Ир Круг будет выступать 14 ноября на столичной лайф-арене и многие-многие другие артисты. Кто именно, заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть все подробности. Возрастное ограничение 12+. Ну а 14 числа вас ждут 14 ноября несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличное настроение.

0: любви.
1: На шансоне с песней «Мама» Михаил Шуфутинский. Спустя год, как на сцене вместе с народным ансамблем «Любомила» исполнил по-новому песню «Левый берег Дона», решил сделать Михаил Шуфутинский и студийную запись этой версии своей очень известной композиции. И вот накануне устроил премьеру во «Всемирную паутину», свободный доступ эту песню выложил.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-476-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

быть одной. Я без отца, без мужа, ты осталась. И все, что ты могла, и свою душу, и любовь, все для меня.

0: поздравить свою маму с днем рождения. Хочу поздравить свою маму с днем рождения.
1: Это «Бумер» на радио «Шансон». Сколько городов в ближайшее время ребята собираются объехать и в Сибири побывать, и на Урале, но осенью. А пока у ребят отпуск, дайте же парням отдохнуть. Еще 2 недели лета остается. На незнакомой ветке мята трава, слушаем дальше.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Лимит стоимости подарков учителям вновь предложили повысить до 5000 рублей. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. По мнению чиновника, указанная сумма будет учитывать актуальную стоимость букета цветов и конфет, особенно в крупных городах. А каждый родитель или ученик может определять траты на презенты, исходя из своих возможностей. Сейчас стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Тем временем новый ГОСТ на общей тетради заработал в России с 1 июля. Стандарт допускает больше вариантов по размеру и количеству листов. Он позволяет делать тетради тоньше, чем предыдущие, от 30 до 120 листов. Прежний ГОСТ от 1990 года ограничивал их минимальное число 48 страницами. Об этом пишет РИА Новости. В тетрадях в линейку ширина между строками может достигать от 6 до 9 мм, а размер клетки варьируется от 3 до 7 мм. Сами линии могут быть фиолетового, зеленого, голубого, серого или синего цвета. Также тетради могут быть изготовлены с микроперфорацией для отрыва. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: пока живой.
1: Ну и нечего в таком случае расстраиваться. Ведь как было в песне у Виктора Третьякова: если хочешь, чтобы рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Хотя да, конечно, королевы разные встречаются. А уж принцесс какие бывают капризные. Вот об одной такой принцессе дальше на волне шансона в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Выходной, часть его, проводим вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: совместное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Стас Михайлов говорит, не нашел для себя ничего лучше диеты и спорта для поддержания формы. Пробовал уколы для снижения веса, результат его не устроил. По словам артиста, после таких уколов у него начисто исчезло желание жить. Ну, куда такое годится? «Я украду все звезды для тебя» слушали на радио «Шансон», а теперь «Сильнее огня».

Вот и дикое танго на шансоне. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Калина отзвучала на хорошем радио. На смену ей песня про любовь. Если на грядущей неделе в городе на Неве на улице увидите человека, очень похожего на лидера группы Рондо, так и должно быть. И когда подобное произойдет, вы не обознались, не ошиблись. Едет в северную столицу Александр Иванов. Объявил об этом во всеуслышание.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне в июле потратили на покупку новых легковых автомобилей около 430 миллиардов рублей. Это почти на 8,5% больше, чем месяцем ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат». В годовом выражении продажи новых легковушек по итогам второго летнего месяца выросли на 1,2% и составили 122 тысячи единиц. При этом средневзвешенная цена новой машины в июле была 3,5 миллиона рублей. Школьники из России завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Наша сборная получила 2 золотые и 2 серебряные награды. Как пишет ТАСС, в составе команды участвовали 4 школьника из Москвы и Санкт-Петербурга. Олимпиада собрала более 380 участников почти из 100 стран. В ходе состязания они решали сложные алгоритмические задачи на языке программирования C++ в изолированных условиях без доступа к телефонам и интернету. Подчеркивается, что это уже второй год подряд, когда российская команда успешно выступает на подобных соревнованиях. Каждый третий россиянин хотя бы раз полностью или частично закрывал долги своей пары. При этом каждый четвертый был готов помочь партнеру, если бы в этом была необходимость. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Чаще всего опрошенным приходилось помогать партнерам с выплатой кредитов. Треть респондентов вносили за любимого до 100 тысяч рублей, каждый четвертый помогал на сумму до 30 тысяч, а 8% признались, что выплатили за партнера более 500 000 рублей. После чего многие пары пересмотрели правила обращения с деньгами. 31% начали согласовывать крупные покупки, а 24% перешли на ведение общего бюджета. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейка. Алла Некрасова, радио «Шансон».

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой накал.

0: Нет нас заграничным уродом.
1: Ну, раз заграничным нас не понять, значит, не прав был Остап Бендер,

Вот и вы имейте в виду, что, проходя всю планету, Алексей Брянцев обязательно сделает остановку в Турции на берегу Средиземного моря на нашем фестивале «Морском бархатный шансон». Будет там и Михаил Шафутинский. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль, может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: о московском ветре дуэтом Валерий Курас и Сергей Войтенко на хорошем радио. Сергей Войтенко говорит: всегда верил в силу музыки. Иногда одна песня, по мнению Сергея Войтенко, может сказать и объединить больше, чем любые слова. Пусть даже это целые тома каких-то очень хороших книг. «Горький вкус Бузины» звучит дальше на радио «Шансон».
1: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная,

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВБ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: городов.
1: И уж точно не потеряете ориентиры и сигнал хорошего радио, потому что очень скоро в студию придет Артем Демин, ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Хорошего продолжения воскресенья и отличной следующей недели с песнями шансона.

13 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первые дипломы нового образца выпускники вузов получат уже в 2027 году. Теперь в документе об аттестации вместо обобщенной квалификации «бакалавр» будет указана конкретная квалификация. К примеру, инженер-программист, физик или бизнес-аналитик. Квалификация будет зависеть от уровня образования, направления подготовки и содержания образовательной программы, пишет газета.ру. Вузы смогут определять ее с учетом образовательных и профессиональных стандартов. Напомню, новая система действует в рамках пилотного проекта по изменению высшего образования, который стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 российских вузов. Более 10% россиян теряли деньги после кражи пароля в онлайн-банке. При этом средняя сумма финансовых потерь за последний месяц у столкнувшихся с утечкой данных составила почти 18,5 тысяч рублей. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Основной причиной раскрытия паролей у трети пострадавших стал переход по ссылке из фишингового сообщения, а 24% опрошенных продиктовали код подтверждения мошенникам во время телефонного разговора. Отмечается, что в 60% случаев банк успел предотвратить несанкционированные действия, а 24% респондентов самостоятельно сменили пароль до возможных последствий. Рынок компьютерных клубов в России за 3 года вырос более чем в 8 раз, а за последние 2 года – почти вдвое. Количество таких организаций увеличилось со 116 до 1000. Этому способствовали популярность киберспорта, рост интереса к играм, а также удорожание компьютерного оборудования, пишет РИА Новости. Больше всего игровых клубов было зарегистрировано в Москве и области, Краснодарском крае, Дагестане и Петербурге. По оценке экспертов, если тренд сохранится, в ближайшие 2 года компьютерные клубы могут стать такими же привычным элементом городской среды, как кофейни или фитнес-центры. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Две недели лета в нашем с вами распоряжении, друзья. Так давайте же насладимся ими в полной мере. Воскресенье, 16 августа на календаре. И я, Артем Демин, готов до 18.00 составить вам компанию. Поздравляю всех с Днем Воздушного флота России. Впереди у нас Александр Новиков и Крошка, Григорий Лепс, Ирина Круг. Ну и прямо сейчас группа «Бутырка» запахла весной. Всем еще раз привет!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ее во все времена ценили за вкус, полезные качества использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд. Она широко любима, используется в кулинарии, ее заготавливают впрок, сушат, замораживают, перетирают, варят в варенье. Итак, что же у нас сегодня в черном ящике? Правильно, конечно, ягода, малина у нас сегодня, дорогие друзья, в черном ящике. И вот уже песня «Ягода, малина» у нас в эфире. День малинового варенья отмечается сегодня. Праздник был придуман в 2015 году и совпал с праздником, который называется «Малинник». И если вы уже наварили малинового варенья, то напишите, как это было и сколько заготовили.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Девочки и мальчики, если вы хотите продлить свое лето, то мы приглашаем вас в Турцию на берег Средиземного моря, где с 24 по 30 октября состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» на празднике теплых песен. Вы обязательно встретитесь с Михаилом Шуфутинским, Евгением Кемеровским, Алексеем Брянцевым, Михаилом Бубликом, Султаном Лагучевым, Евгением Григорьевым и многими другими. И, кстати, важная информация. Если вы купите путевку на фестиваль «Бархатный шансон» до 30 августа, то можете участвовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. У нас есть 20 таких билетов. Все подробности на сайте radioshanson.ru, и эта информация для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Поставки рыбы из России в Евросоюз за июнь выросли почти в два раза. В денежном выражении они достигли 75 миллионов евро. Это максимальное значение с ноября 2024 года, пишет РИА Новости. Также на 22% выросла стоимость поставок в годовом выражении. Лидерами по покупкам внутри ЕС были Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Основная часть поставок пришлась на филе и мясо рыбы, в основном мороженых, минтая и трески. Спрос на специализированные грибные туры в августе вырос на 24% год к году. Как пишет РИА Новости, средняя стоимость такой услуги по стране составила почти 5000 рублей. Лидером рынка стал Петербург и Ленинградская область. На регион приходится 20% всех объявлений организаторов туров. На втором месте оказалась Карелия, замыкает тройку Москва и Подмосковье. Отмечается, что столичные организаторы все чаще совмещают сбор грибов с мастер-классами от шеф-поваров, пикниками и фотосессиями, превращая обычную прогулку в полноценное гастрономическое событие. На западе Москвы у трех водоемов завершили благоустройство пляжных зон. Они появились у Удальцовских прудов в районе проспекта Вернадского, Большого Очаковского пруда в Очаково-Матвеевском и Большого Солнцевского пруда в Солнцеве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. На указанных территориях оборудовали настил из террасной доски, установили шезлонги, теневые навесы и другую пляжную мебель. Также были отремонтированы береговые линии. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, служба информации «Радио «Шансон».

0: обошлось.
1: Пряники медовые были актуальны, когда был у нас медовый спас. А сегодня, дорогие друзья, день малинового варенья. Я очень хочу посмотреть на фотографии ваших баночек с малиновым вареньем. В рамках мобильных выходных вы можете присылать мне такие прекрасные фотографии, а заодно и передавайте приветы и поздравления друг другу. Ну а чего скучать? Все-таки сегодня воскресенье, 16 августа. Я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго дня и прекрасного настроения. Наши музыкальные планы таковы. Послушаем группу «Воровайки» и Игоря Киберева. Обязательно услышим Елену Ваенгу, ну и, конечно, Михаил Круг. Куда без него и без его мадам.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеров, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: свежие магли.
1: Употребляйте сегодня лучше малиновое варенье или хотя бы сырники. Вот как, например, Оля. Оля пишет: нет у меня малинового варенья, но есть вкусные сырники, только что приготовила. А еще радио «Шансон», дорогой, поздравляю с наступившим днем рождения. Желаю процветания, счастья, любви, здоровья. Слушаю вас с самого начала. Огромный привет Марине и вам, Артем. Спасибо. Всему коллективу радио «Шансон» и нашим дорогим чатовцам «Шансона» спасибо, что у нас есть такое замечательное радио «Шансон». Всегда, пожалуйста, дорогие друзья, жду ваши приветы. В рамках мобильных выходных присылайте в Макс.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою дуб.

0: И пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Красиво, душевно, тепло. Кстати, теперь всегда может быть так. Потому что радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Слушайте не только песни, но и ваши любимые радиошоу. Например, утреннее шоу в формате 2D. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Эта информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

А я хочу в рамках мобильных выходных уже начать передавать привет. Здравствуй, Шансон. Привет всем жителям города Ноябрьска. В особенности Пете, Адели, Яне, Данилу, Мише, ну и мне, хорошему человеку Евгению. Так, варенье храню в холодильнике. Вишневое, сливовое, абрикосовое из черной смородины. Не только варенье, огурчиков насолило. Лечи еще надо наварить. Это нам уже сообщает Светлана из Алексина. Молодец, Светлана, все правильно делаете. Передайте привет в деревню Есино Московской области. Любимой семье, родителям, сыну Артему и мужу Александру. Всем желаю счастливых выходных. Это сообщение уже было от Марии. Присылайте свои сообщения нам в национальный мессенджер Макс.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает, она

гараже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей в продаже, двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

22 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Возвращение западных компаний в Россию следует рассматривать с позиции прагматичного партнерства и передачи стране необходимых технологий. Об этом заявил советник российского президента Антон Кобяков. По его мнению, наша страна заинтересована в конкуренции, современных технологиях и управленческих практиках. Однако сотрудничество с западным бизнесом должно строиться на новых условиях. Среди возможных форматов Кобяков назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессий. Он также отметил возможность привлечения иностранных специалистов, совместной реализации сложных капиталоемких проектов и работы в сфере фундаментальной и прикладной науки. Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ и сервисы кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань 112,48. Дарья Березовская, радио «Шансон».

14 часов 6 минут, время московское, группа «Бумер» открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». Я Артем Демин, еще раз всех приветствую и желаю вам доброго дня. 16 августа на календаре, воскресенье, сегодня отмечается день малинового варенья. Я поинтересовался у вас, закатали ли вы уже баночек и несколько себе на зиму малинового варенья, которое не просто вкусное, но и полезное. И вот что вы нам пишете. Хорошего светлого воскресенья, любим, слушаем вас каждый день. Это от Анжелы Родины. За сезон мы закрываем 200-220 банок разной емкости и разного содержимого. И, конечно же, Анжела присылала мне фотографии, наверное, банок тоже 100 всякой вкуснятины. Спасибо вам огромное, Анжела. Привет, радио «Шансон», дедушке Гусеву Алексею Александровичу. Авелина Реваль прислала нам и Динар. Так, здравствуйте, пишет вам из Мичуринска Анжелика. У меня нет малинового варенья. Почему? Анжелика, у меня в духовке томится яблочный пирог. Всем привет и хорошего настроения. И вас с прошедшим днем рождения, радио «Шансон». Здоровья и удачи. Я лично вас очень люблю. Люблю слушать и готовлю с вами. И все домашнее хозяйство, все дела по дому я делаю только вместе с радио «Шансон». Спасибо вам огромное. Спасибо, Анжелика. Впереди у нас Алексей Петрухин, Анна Семенович и прямо сейчас Султан Лагу.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Nissan Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сергей Трофимов на радио «Шансон». «Лети» после такой песни. Ну как не поздравить еще раз всех имеющих отношение к дню воздушного флота. Здравствуйте, радио «Шансон». Сергей пишет вам: поздравляю всех причастных к этому празднику, и гражданских, и военных. Поздравьте их, это лучшая в мире работа. Сам авиацию просто обожаю. Передаю привет папе Алексею, топи баню. Скоро будем, сообщают Алена и Кристина. Радио «Шансон» с прошедшим вас днем рождения. Про малину слышал, хорошая ягода, как и все ваши ведущие девочки. Привет всей нашей шансонной радиослушательской компании. Привет из Сибири от Йонг Цоя. Скромно.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
12: Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Красивая песня Демидыча «Мамина сирень». А я передаю привет и поздравляю всех с праздником Малины. Также всех поздравляю с праздником Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. Пишет, что желаю вам хорошего урожая, сладкой жизни. Мы как раз на даче собираем тибетскую малину, мы ее помещаем в морозилку, а зимой едим, получается, ягода с киселинкой. Спасибо радио «Шансон» за отличное настроение и душевные песни. Кстати, дорогие друзья, в следующем части уже программа по заявкам только для вас. Давайте отправляйте свои приветы. +7 909 955 103 и 0.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую слушателей на волне бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю каждому продуктивного дня под хиты на любви.

Любимые хиты рано или поздно зазвучат. А пока кое-что любопытное в эфире. Оказывается, россияне все чаще ходят за покупками на рынке. Особенно их полюбила молодежь. Поход на базар стал новым развлечением и даже модным трендом, как сообщает «Комсомольская правда». Цены на рынке порой в несколько раз ниже, чем на маркетплейсах. Эксперты объясняют это так. Из-за дополнительных затрат для продавцов цены на онлайн-площадках растут. В конечном итоге покупатели возвращаются к рынкам. И если старшее поколение когда-то хотело от них отказаться, то для молодежи это стало новым трендом. Как-то так.

Тут невероятное недавно прочитал в интернете. Якобы влияние соцсетей на подростков оказалось незначительным. Гораздо больше на психологическое состояние мальчиков и девочек воздействует обстановка в семье и в школе, а также отношения с друзьями.

Музыкальный блок позади, впереди информационный. Снова психология в эфире. Поговорим про принятие несовершенств. Идеальных людей, оказывается, не существует, а настоящая любовь – это не поиск безупречного партнера, а умение видеть достоинство рядом с недостатками и ценить человека таким, какой он есть. Принятие делает отношения глубже и искреннее. Есть над чем подумать.

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Названы способы борьбы с сезонной усталостью. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе. Гулять.

выходить даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. Как пишет Lenta.ru, в рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя!

Все, что было не так уж давно, будто смыло гигантской волной. И теперь, брат, другое кино. Все по новой я еду домой.

таком голубом ни единого облачка нет. Извини, я хотел о другом, просто глаз ее вспомнил цвет.

От музыкальных тем к информационным. Вы, наверное, слышали мнение юриста о том, что за излишнее ворчание на работе человека могут уволить. Оказывается, такое поведение отвлекает сотрудников от выполнения рабочих обязанностей и может восприниматься как подрыв деятельности организации. То есть, самая настоящая демотивация. А мне кажется, что без ворчунов на работе будет скучно, а не смех и радость при

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В скором времени услышим новые музыкальные истории. А сейчас вот об этом. Оказывается, юмор многое спасает. В жизни хватает серьезности. Поэтому умение посмеяться над ситуацией и над собой – ценный навык для пары, которая строит взаимоотношения. Легкость и шутки снимают напряжение, помогают пережить сложные моменты и напоминают, что вместе веселее под хиты на любимой волне.
2: Четвертый.

Музыка улетела, но скоро вернется. Но это не помешает нам поговорить о том, где гармония всегда присутствует. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни? Подобные размышления добавляют

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Названы способы борьбы с сезонной усталостью. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Перед тем, как музыка вернется в эфир, заведу небольшой разговор о важном, об общих целях в отношениях. Когда у пары есть совместные планы, будь то путешествие, покупка жилья или развитие хобби, отношения обретают новый вектор. Общие цели объединяют, дают ощущение команды и помогают преодолевать трудности вместе. Тоже я раньше об этом не знал. Или знал, но не так часто практиковал.

далека, долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне уж 30 лет.

взамен ее твоя любовь со мной. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, гляжу в тебя.

0: 20 лет.
1: Впереди еще очень много музыкальных историй. А пока вот об этом. О работе над отношениями. Оказывается, любовь — это не только чувство, но и ежедневный труд. Подобно саду, который требует полива и ухода, также и отношения нуждаются во внимании. В разговорах по душам, совместных ритуалах, в готовности идти на компромисс и прощать. Ну что, начнем работать над отношениями.
2: Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной.

Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять? Ты красивая.

сказано с наболевшей, не растраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной, утро серое.

моей судьбе. А ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Глаза – это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить в школах уроки по субботам. Депутаты направили соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, предлагается рассмотреть возможность организации урочной деятельности исключительно по пятидневной учебной неделе с возможностью проведения в субботу внеурочных, культурных, спортивных и иных воспитательных мероприятий. Парламентарии уточнили, что в отдельных российских школах сохраняется шестидневка, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. Реализация инициативы позволит установить единый режим обязательных учебных занятий для школьников по всей стране. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби. Как рассказали в самой авиакомпании, ранее были приостановлены рейсы в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам отмененных рейсов предлагали переоформление билетов или вынужденный возврат средств. Также стало известно, что снизились минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом в сентябре. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. Роспотребнадзор признал 60 зон отдыха в Московской области пригодными для купания в регионе. Как сообщила пресс-служба ведомства, теперь купание допустимо в озере Исаакиевское в Орехово-Зуеве, в Княжеском пруду в Егорьевске, Белом озере в Шатуре и других водоемах. 8 зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования. Роспотребнадзор напоминает, что наличие на берегу водоема знака «купаться запрещено» означает, что данный водный объект не соответствует требованиям и купаться там нельзя. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 23 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Еще на протяжении 2 часов я, Артем Демин, вас не оставлю, дорогие друзья. 16 часов 6 минут в столице. 16 августа на календаре. Я много приветов не успел зачитать в рамках программы только для вас. И если вы не против, буду их периодически почитывать. Вы, главное, дождитесь. Передаю привет любимой маме Гуськовой Валентине. Это от Никиты, сына. Добрый день, любимый радио «Шансон». Вас с днем рождения с прошедшим. Спасибо огромное. Ну и, конечно, мой привет летит в Самарскую область, село Печорское, моим любимым девочкам. Оленьке, дочкам Анастасии Елизавете, а также всем любителям «Шансона» Дмитрия с правого берега матушки Волги. Добрый день, «Шансон». С днем рождения, кума. Суязова Александра Николаевича, Воронежская область, Поворино. Здоровья ему, карьерного роста, всего самого наилучшего от Трусова Ивана. Впереди у нас, дорогие друзья, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Александр Новиков и Любовь Успенская. Прямо сейчас песня «Ветер».

0: 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Если вы не против, еще немножечко привет, я почитаю. Пишет вам Деев Александр, радио-шансон из Владимирской области. Я хочу передать привет моему бывшему сослуживцу Сюськину Алексею из Судогодского района нашей области. Он начальник экстренного подразделения особого риска в МЧС Владимирской области. Ну что ж, серьезный мужчина. Желаю ему здоровья и хорошего настроения буквально на каждый день. Очень скоро мы услышим с вами Бутырку, группу Любе. Ну а пока Ирина Круг на радио Шансон «Матерая любовь».

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: сердце и не жить.
1: Мобильные выходные на радио Шансон продолжаются. Здравствуйте, радио Шансон. Передаю горячий привет из Казани моим бабушке Марине и дедушке Евгению Федоровым. Это от Глеба сообщение. Мама Никиты Гуськова, наконец-то услышите уже поздравления от своего сына, точнее приветик. Привет, Никита, своей маме передает. Так, добрый день, Артем, любимое радио. Передаю привет моим родным, которые проживают в городе Краснодар. Это моя малая родина. Хочу, чтобы они знали, что я их всех очень люблю. Они всегда в моей душе, мыслях. Благодарна за их помощь, заботу и внимание ко мне и моей семье. Вот, это Зайцева Ирина из Москвы написала. Здравствуйте, радио Шансон, меня зовут Серафим, и я хочу поздравить Виктора Васильевича, самого любимого друга из села Таржеполь, Республики Карелия. Вот. Сима Бойцова прислала нам сообщение. Алексей Брянцев на радио Шансон.
0: А нам с тобой почти не надо лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже горит.

тобой. Ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить.

«Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения, которая будет предусматривать раннее выявление групп риска и комплексную медпомощь детям в рамках ОМС. Также депутаты предлагают включить в комплексную помощь консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога. Парламентарии отметили, что сейчас в России ожирением страдает около 480 тысяч школьников. Среди учащихся старших классов показатель на 60% выше, чем среди младших. Как пишет «Известия», академик РАН Лео Бакери назвал детское ожирение серьезной угрозой для России и всего мира. По его мнению, ключевыми факторами распространения заболеваний являются популярность фастфуда и недостаток физической активности. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 3 объекта проходят экспертизу. Как сообщили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Как пишет РИА Новости, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. 45% россиян считают, что многие перейдут на смартфоны Android из-за политики Apple по удалению приложений. Согласно данным ВЦИОМ, пользователи устройств Apple уже ощущают последствия ограничений. Доля тех, кого лично затронули эти меры, составила 69%. Большинство признают, что пользоваться смартфоном стало менее удобно. Среди причин отсутствия уведомлений и обновления приложений 42% заявили, что не находят в App Store нужных программ. Эксперты считают, что такая политика Apple навредит не только рядовым пользователям, но и в целом развитию экосистемы компании в России. Согласно данным ВЦИОМ, 51% россиян не стали бы рассматривать iPhone при покупке нового смартфона. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: бедная моя.
1: Много ли вы знаете групп, коллективов, в которых было 8 солистов? Правильно, кроме Лесоповала нет таких групп. Сейчас мы послушали солиста номер один, Сергей Коржуков. Группа «Лесоповал» открывает новый час на радио «Шансон». Меня зовут Артем Демин, и я всех и всем желаю прекрасного настроения и доброго уже, наверное, вечера, да? Здравствуй, Артем, с праздником вас, любимое радио. Разрешите поздравить мамулю Ирину Павловну с днем рождения. Она отдельное вселение со своим характером, своими правилами и особенным умением делать жизнь интереснее. Будь счастлива, мамочка, а мы будем с тобой всегда рядом. Это Юля и Настя из Москвы. Привет, любимый шансон. Передайте привет Зиночке из Макеевки. Я очень ее люблю и очень скучаю. Надеюсь, что уже совсем скоро увидимся, пишет нам Нурлан. Итак, в рамках мобильных выходных я еще почитаю немного ваши приветы. Присылайте. Далее Михаил Шуфутинский, Михаил Круг и прямо сейчас Александр Маршал.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Если вы переживаете, что ваш музыкальный привет не прозвучал в программе по заявкам с 15 до 16.00, не переживайте, с 21 до 22 мы повторим. Добрый вечер, шансон. Привет моей любимой Ирочке Соловьевой из Луганска от Павла. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравляю маму Лену и папу Юру Даниловых с покупкой квартиры. Это от сына Александра и невестки Полины. Сейчас все вместе трудимся в огороде в деревне Леоново Московской области. Передайте нам, пожалуйста, огромный привет. Передаю. Передаю привет семье Платовых, маме Наталье, брату Максиму Денису, любимой жене Олечке. Желаю крепкого здоровья и счастья, а также привет нашим друзьям Виктору и Наталье. И это сообщение мы получили от Ивана. Очень скоро послушаем Сергея Трофимова, Александра Иванова и группу «Рондо». Ну и прямо сейчас Евгений Кемеровский. Песня «Родина».
1: Родина, как же ты плакала, досыта горя хлебнув. Роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Прощайте, чужие края, прощайте, друзья.

Не знаю, заметили вы или нет, но хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Ведь теперь радио «Шансон» и в Яндекс.Радио в мобильном приложении появился. Слушайте песни любимых артистов и дома, и в дороге, и на работе. Где вам удобно, там и слушайте. Музыки много, «Шансон 1» — это информация для лиц старше 18 лет. Готовьтесь встречать в эфире Риту Виноградову. Ну а я, Артем Демин, вернусь к вам завтра в 7 утра. Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту, как заявил министр экономического развития Максим Решетников. Источником роста ВВП во втором квартале текущего года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Кроме того, Решетников заявил, что инфляция в России стабилизировалась, а ЦБ проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки. Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. Депутаты назвали недопустимыми ситуации, когда от водителей спустя годы требуют оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Парламентарии уточнили, что перед оплатой штрафа водитель должен получить доступ к фотографии нарушения, его описанию с указанием даты и точного времени. Этого достаточно для проверки требований и исключения спорных ситуаций. Цифровой сервис даст людям возможность быстро проверить начисления, оспорить ошибку и, если она была, вернуть деньги. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. На часовой башне Ленинградского вокзала зазвучали 3 исторических колокола 19 века. Как сообщает портал «Москва-24», теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью вновь звучит перезвон, который почти 2 века назад служил главным ориентиром времени для москвичей и путешественников. Ленинградский вокзал был построен более 175 лет назад и стал первым в Москве, соединив город с Санкт-Петербургом по первой магистральной железной дороге. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Я люблю тебя.
1: Зажигательные ритмичные песни. Начинаем новый музыкальный час. Приглашаю провести приятный вечер в воскресенье вместе. У микрофона Рита Виноградова. Отличного настроения каждому, кто на волне радио «Шансон». Послушаем в ближайшее время «Шамана» и прямо сейчас Сергей Куренков. Подъезд или все-таки парадная? Узнаем сейчас. Город.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: А самая частая причина конфликтов между мужчиной и женщиной не отсутствие любви, а уверенность, что другой человек и так все понимает. Но люди, к сожалению, не умеют читать мысли, поэтому иногда один честный разговор может спасти ваши отношения лучше, чем сотня красивых подарков. А прямо сейчас дуэт «Акмаль» и Григорий Лепс. Шутка.

0: просто шутка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Тянут твою

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

люди не понят. Так и не понят. Ох уж эти плечи, тонкие изгибы, вы же мне как течет.

Не успели оглянуться, и вот уже, друзья, близится осень. А осенью это лучшее время, чтобы что-то придумывать и планировать яркое, музыкальное и веселое. И у каждого из вас есть еще возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Встречаемся там 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Будем танцевать вместе и рядом с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас послушаем Александра Розенбаум и Татьяна Кабанова.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ох, какая чувственная песня с глубокими эмоциями и знакомыми каждому переживаниями. Стас Михайлов, «Озноб души». В нашей жизни бывает немало моментов, когда одолевают тревоги, переживания и вот это бесконечное напряжение. И самое лучшее лекарство от этого – это немного остановиться, провести время в приятной компании, насладиться хорошей музыкой и позволить себе отдохнуть душой. Все это можно сделать здесь, на радио «Шансон», ведь именно музыка помогает отвлечься и дарит особенное настроение.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Созвездий, врываясь в весеннюю тьму, мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пара.

0: шансон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Пенсионеры могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг благодаря компенсациям и субсидиям. Как рассказал в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет есть право на компенсацию половины взноса за капитальный ремонт. При этом с 80 лет государство может полностью погасить эту статью расходов. Отмечается, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение. А при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить. Также пенсионеров вправе обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. Большинство российских регионов подключили возможность заселения в отели через мессенджер Макс. В гостиницах теперь можно регистрироваться с помощью цифрового ID среди регионов. С наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-коду сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесса Повал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: У микрофона Рита Виноградова. Добрый вечер всем. А в преддверии понедельника эксперты рассказали, какие офисные шумы чаще всего становятся причиной раздражения и даже конфликтов. В зоне риска все, что повторяется из раза в раз. Это чавканье, громкое жевание, шмыгание носом. Вспомнили своих коллег? Кашель, щелканье ручкой, стук по клавиатуре, постукивание пальцами, громкие разговоры и шуршание упаковок. Именно такие звуки особенно часто становятся триггерами. И самое неприятное, что мозг, вот наш мозг, не может просто взять и перестать это замечать. Все зависит от индивидуального строения, поэтому один коллега спокойно работает под чавканье, другой уже мысленно пишет заявление. И я, конечно, хочу пожелать коллективу, в которых вас понимают, и если хочется открыть окно, то мы возьмем и просто его откроем, без споров и конфликтов. А пока воскресенье, отличного вечера, отдыхаем и слушаем песню от Алексея Брянцева «Москва слезам все-таки не верит».
1: Слова прощания, старенькие дыры.

ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любви.
1: Михаил Шуфутинский с трогательной песней про маму, а душевной и хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра в любом удобном месте. Дома, в дороге, на работе. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила, и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

Танцуем дикое танго вместе с талантливой Афиной. Кстати, исследователи выяснили, что люди, которые хоть иногда собираются за одним столом с семьей или друзьями, чувствуют себя счастливее и спокойнее. Так что, возможно, секрет хорошего настроения не в дорогих покупках, а в простом семейном ужине и душевном разговоре. Пусть каждому сегодня будет с кем поговорить и выговориться. А, конечно, здесь музыка на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: всегда.
1: Наш любимый, дорогой Михаил Круг в эфире радио «Шансон». Совсем скоро осень, а мы хотим продлить летнее настроение вам, дорогие радиослушатели. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды нашего душевного жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа, кстати, каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет эта информация. А прямо сейчас послушаем Евгения Кемеровского «Я не хочу тебя терять».
2: Я знаю, поздно

0: твоя.
1: Музыки много, шансон один.
2: Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляет.

0: Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. По словам общественников, сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Как пишет «Известия», в компетенцию жилищного омбудсмена будут входить рассмотрение обращений, запрос информации органов власти, управляющих организаций, ТСЖ. Также они смогут начинать работу по собственной инициативе при массовых или грубых нарушениях. Кроме того, жилищный омбудсмен должен заниматься вопросами долевого строительства и по аналогии с бизнес-омбудсменом будет иметь право обращения в суд в защиту прав граждан по отдельным категориям жилищных споров. Горящие туры становятся все более редким явлением, поскольку участники рынка стремятся заранее заполнять места на рейсах и номера в гостиницах. В туризме непроданный вовремя продукт фактически теряется, номер в отеле или место на рейсе нельзя реализовать позже, поэтому туроператоры, отели и авиакомпании делают ставку на планомерную загрузку, а не на распродаже в последний момент. Как пишет АИФ.ру, инструменты аналитики и искусственный интеллект помогают экспертам в области туризма точнее прогнозировать спрос. Поэтому скидки в последний момент чаще возникают из-за просчетов при планировании. Основными составляющими цены остаются стоимость авиаперевозки и размещения, валютные курсы, сезонность и спрос. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера «Макс» расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщила пресс-служба РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно, для него не нужно устанавливать специальные приложения. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: музыкальный позитив от Анатолия Полотно и Феди Карманова. Живите! Здравствуйте! Я присоединяюсь к теплым пожеланиям. Уютный вечер воскресенья мы проводим, конечно, где? В хорошей компании «Радио Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Прямо сейчас Александр Новиков с песней про дружбу. Слушаем.
1: Наша жизнь – река

плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Лисицын с хитом «Красные-красные». А знаете, чем старше мы становимся, тем сложнее бывает решиться на что-то новое. Но, казалось бы, все просто. Принял решение, сделал первый шаг и пошел дальше. Но на деле часто получается совсем иначе. Вот я недавно купила абонемент в спортклуб. Конечно, с опцией «Все включено». И уже 4 дня прохожу мимо, смотрю на двери, собираюсь с мыслями. Обещаю, что обязательно зайду, но каждый раз находится причина отложить на завтра. Любой новый этап в жизни требует смелости, конечно. Поэтому боремся со страхами. Надеюсь, я смогу, и вы тоже, дорогие радиослушатели.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Уже с первых секунд понимаем, это неповторимый тембр Владимира Ждамирова. А какая сильная энергия у артиста. Друзья, ну что, воскресный вечер, это, конечно, особенное время. Неделя уже подходит к концу. И так хочется провести эти часы спокойно, без спешки и лишней суеты. Психологи, кстати, советуют не думать о понедельнике как о чем-то сложном и утомительном, а посвятить вечер себе. Встретиться с друзьями, прогуляться, послушать любимую песню на радио «Шансон» или просто отдохнуть в уютной домашней обстановке, атмосфере. Ведь чем больше приятных эмоций мы подарим себе сегодня, тем легче и позитивнее начнется новая неделя. Сейчас предлагаю послушать Сергея Трофимова. Прекрасная душевная песня «Я живу в России».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эх, обещания, конечно, хотелось бы, чтобы они сбывались. А Ярослав Сумишевский, песня «Мята трава», которая уносит в пляс и мысленно, и физически. А я приглашаю вас, дорогие радиослушатели, в следующий музыкальный час. Предлагаю добавить этому вечеру самых светлых и добрых чувств. Привет и поздравления совсем скоро. Не пропустите здесь, на волне радио «Шансон».

стукачей. Рассказал на переменке анекдот я про Никиту, и в 11 лет повели на педсовет. Обошлось, но

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех слушателей на волнах хорошего настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. Новости сами себя не расскажут, поэтому скоро вернусь в эфир. Всем бодрости и радости в нашей компании.

Интересную информацию нашел на просторах интернета. Ученые пришли к выводу: счастье далеко не в деньгах. В новом исследовании эксперты принимали во внимание не только финансовое благополучие, но и здоровье, характер, отношения, а также смысл жизни. По мнению одного из авторов проекта, в развитых странах снижение процветания связано с нехваткой цели в жизни у молодежи. Исследование планируют проводить еще 5 лет, чтобы понять, из чего складывается по-настоящему счастливая жизнь.

От знакомых мелодий к рассуждению о прекрасном. Внешняя красота отличается от внутренней, поскольку внешка должна подкрепляться богатым внутренним миром. В свою очередь, внутренний мир – это не всегда количество прочитанных книг, просмотренных фильмов и посещенных выставок. Это вселенная отдельно взятого человека, о которой не каждый догадывается и концентрируется только на насущных проблемах и сиюминутных желаниях.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Стрессуешь на работе? Как вариант, сходи в отпуск. Не помогает? По возможности меняй работу.

Душа требует праздника, а пытливый ум не знает, как устроить его в будний день. Пусть прием пищи будет небольшим поводом, который разделит день на до и после. Устройте себе уже как минимум кофе-брейк, а как максимум праздник живота.

Самое неблагодарное, наверное, думать о тех, кому ты безразличен. Хотя негативный опыт тоже необходим, чтобы иметь реальную картину мира в своей душе. Поэтому держим нос по ветру, а руку на пульсе, чтобы не упустить самое важное и интересное.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Настроение май. Весна продолжается. Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Цитата из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать.

От музыки к мыслям вслух. Если в отношениях сгорели лампочки, значит, нужно что-то придумывать. Необходимо изобрести новую лампочку отношений. Первый шаг в этом изобретении – начать говорить со своей второй половинкой и договариваться, а не стоять до последнего на своем.

Когда мы, например, улыбаемся без причины, это не признак дурачины, а совершенно нормальное состояние с улыбкой и желанием совершать добро, дефицит которого испытывает эта планета. В наших силах сделать этот мир добрее.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Ой, как быстро время летит. Смотрел в сети одно любопытное видео, в котором спикер утверждает, что в сутках непривычные 24, а на 8 часов меньше, и связывает он это с испытаниями на адронном коллайдере. Рассуждения, конечно, сомнительные, но вот с годами, по ощущениям, время действительно идет быстрее.

интересно, на чем вы сейчас концентрируете свое внимание? На серьезных вещах или на каких-нибудь мелочах? Если проблему нельзя решить, то лучше не беспокоиться. А если проблема решаема, то и не стоит нервы на это тратить.

собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня

Сейчас бы обернуться в плед на диване перед телевизором, а не вот это вот все. Хотя не у всех радиоведущих есть телевизор дома. У меня нет телевизора. Достаточно ноутбука и смартфона.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Наткнулся в сети на самую популярную бытовую технику у россиян. Первое место у стиральной машины – 58%. Второе – у холодильника – 53%. У посудомойки – третье место – и 33%. Далее идет кондиционер – 19%. У духовки – 15%, у электрочайника – 13%, у плиты и кофемашины – 12%.
2: Кайфуем! Сегодня

Где черпать бодрость духа, оптимизм и высокую мотивацию? Наверное, из собственной головы, поскольку человеческие способности безграничны. Не закапывайтесь в проблемы. Будем учиться радоваться тому, что есть, и стремиться к лучшему под хиты на любимой волне.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

Ну, давайте признаемся, что вечером мы все немного растревоженные птицы. Хочется вырваться из тревог, расправить крылья и почувствовать свободу. Но вечер, он для того и нужен, чтобы немного замедлиться, отдохнуть и отпустить все, что тревожило за целый день. В столице сейчас 22 часа 4 минуты. Постепенно Москва сбавляет свой ритм. Меня зовут Рита Виноградова. Проведу с вами вместе ближайший час. Оставайтесь с нами, будет душевно и хорошо.

хотел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

а не другие. Помните об этом, там, среди живых. Тебя прошу, далекий мой ровесник,

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

дари свое. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал, и от нее сопротивление.

0: А у каждого сегодня своя история. Кто-то только возвращается домой, у кого-то вечер начинается только, а может быть, вы работаете. А наша история продолжается здесь, на волне радио «Шансон», с музыкой, которую хочется слушать именно сейчас.
1: Печальный свет моих осенних дней.

Валерий Курас звучит на радио Шансон. А сделать отличный подарок близким и родным очень легко. Нужно просто пригласить их на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен любимыми песнями. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио Шансон и новые звезды душевного жанра. А несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чувственная, чувственная новинка от Виктора Королева. Растопи лед, и я надеюсь, что наши чувства с вами взаимные. Мы растопим любой лед, согреемся вместе в любой холод. С вами была сегодня Рита Виноградова. За окном поздний вечер, а впереди новая рабочая неделя. Пусть она начнется легко и принесет только хорошие новости.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, да, действительно сказали, девка чистая.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

когда-то вся в джинсово-голубом, одета нынче в черное природа. Мои надежды тают с каждым годом, и силы ускользают с каждым днем. Я собираюсь прыгнуть.

Господь неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

соседский Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите здесь, здесь и здесь. И внесите свидетель совсем уже, к сожалению, опившегося.
0: Теща.

0: свидетель.
1: Это... Секундочку. Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Тело сухофруктов, минтай и сардины.
0: Свекровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гости.

0: дедушка невесты из-под стола.
1: Наверх вы, товарищи, все по местам.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.

закружила осень, на ладонях просек мокрые рассветы и тополя. Пусть сегодня осень

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Я рыхнулся и дрогнул со стен.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: подряд, не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи трубадур.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: В заповеднике, вот каком забыл, жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи.

медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом, героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника, вышло даже в лесу запрещение».

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне, как на войне.

0: вдвоем шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-47-26-29. Город Москва, 18+.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.